его телер, Расулуллахи Аллах. Вот меня в Алгаю, винничу небе, его телер, Расулуллахи Аллах. Нахор коня ланкахор, нахор коня панявор, нахиш налин, нахиш улин, баба Аллах. Кухор кон Мустафа, баба Ашан Дукорис, Бурьян Вахрам, кегантили Аллах Аллах. Nila kera la maro, nila kera la yudas.